Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8-951-346-50-72.
5: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Музыка для тех.

0: Yeah!
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Лучше.
7: Лучше.
6: Лучше.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Метрополитен – это название принято во многих странах мира, но произошло оно от названия торговой марки. Первая подземная железная дорога была построена в 1863 году компанией Metropolitan Railway, что буквально означало «столичная железная дорога». Интересно, что в самой Англии это слово не приобрело нарицательного значения, а для обозначения метро используется слово «underground», то есть «подземка». Нарицательное значение впервые появилось в Париже, так как парижская компания, которая занималась постройкой железных дорог, также имела в названии слово «метрополитен», что означало «столичный». Постепенно это слово сократилось до «метро» и распространилось по Франции, а затем и во всех государствах Европы, в том числе и в России.
3: Осторожно, двери закрываются.
1: Бытовые истории.

0: «Зарядка». Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго. Утренняя зарядка.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: назад. 11 сентября в 1834 году на Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна. В 1961 году – день рождения Всемирного фонда дикой природы. В 2000 году одна из горных вершин Кавказа названа Курском. В 2001 году в США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить, не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
8: Бытовые истории.
9: Часы известны человеку очень давно. Сначала их роль играло солнце, потом вода, песок, даже огонь. Но ни о какой точности таких измерений говорить не приходилось. Они давали погрешность от нескольких минут до получаса. Ситуация несколько исправляется с появлением механических часов. Сначала появилась возможность находить время с точностью до минуты, с появлением секундной стрелки до секунды. Но все равно таким часам было далеко до настоящего секундомера. Их, к примеру, нельзя было остановить и запустить в произвольный момент. И точность измерения была далека от идеала. Упоминание о первых настоящих секундомерах появляется в конце 17-го, начале 18 века. Это были механические секундомеры с одной кнопкой управления. Первое нажатие на кнопку включает секундомер, второе нажатие на кнопку останавливает его. Третье нажатие на кнопку устанавливает стрелки секундомера в начальное нулевое положение. Вращение этой же кнопки заводит пружину секундомера. Электронный аппарат особо не отличается от устройства механического, разве что повышенной точностью.
8: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
6: Скорый поезд номер 304, сообщение Москва или Кманар, отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Кманар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Логарифмической линейке стукнуло уже 3 с лишним сотни лет, и большую часть этого срока, до самых 1980-х, она была главным оружием математиков, физиков, инженеров. В общем, всех, кому нужно вести много расчетов, ведь она позволяет выполнять несколько математических операций, в том числе умножение, деление чисел, возведение в степень, чаще всего в квадрат и куб, вычисление квадратных и кубических корней, вычисление логарифмов, потенцирование, вычисление тригонометрических и гиперболических функций и некоторые другие операции. Если разбить вычисление на 3 действия, то с помощью логарифмической линейки можно возводить числа в любую действительную степень и извлекать корень любой действительной степени. Одна из главных проблем логарифмической линейки – конфликт между длиной и точностью. Чем она длиннее, тем точнее. Но тогда страдает компактность. Одно из решений – свернуть линейку в круг. Так появились круговые логарифмические линейки. Если круговой шкалы по-прежнему маловато, ее можно свернуть в спираль. Так можно получить очень длинные, а значит точные логарифмические линейки приемлемых размеров. Другой путь – завернуть шкалу линейки по спирали по цилиндру. В 1970-х наступила эпоха электронных калькуляторов, и логарифмические линейки начали уходить в прошлое. Не сразу, но постепенно.
1: Бытовые истории.

0: только твой.
1: Утренняя зарядка.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
2: Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
1: Утренняя зарядка.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех.
6: Музыка для тех.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 26. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История появления булочки с изюмом широко известна, но все же, думаю, о ней нужно вспомнить еще раз. Впервые эта история появилась на страницах книги Владимира Гилеровского «Москва и москвичи», которая вышла в 1926 году. Описывая Москву и ее жителей того времени, автор вспоминает об известном булочнике Иване Филиппове. Это было семейное дело, которое начал отец, а продолжил сын. Они были владельцами нескольких пекарен, а также кофейной и булочной. Продукция Филиппова поставлялась во многие дома города, в том числе и генерал-губернатору. Однажды Закревский, который был генерал-губернатором в то время, нашел в булочке запеченного таракана. Он вызвал пекаря к себе и показал ему находку, требуя объяснений. Булочник быстро нашелся и вместо того, чтобы оправдываться, сказал, что это не таракан, а изюм. В доказательство своих слов пекарь съел булочку вместе с насекомым. Вернувшись к себе, Филиппов опрокинул катку с изюмом в тесто и испек партию новых булочек. Это новое изделие так понравилось покупателям, что с того времени они и не сходят с прилавков магазинов.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: А действительно ли болгарский перец болгарский? Большинство исследователей едины в том, что родина перца – Южная и Центральная Америка. Самые старые находки перца датируют 7 тысячелетием до нашей эры. В южноамериканских странах перец являлся необходимым продуктом для местных жителей. Острый перец использовался индейцами для военных целей, как слезоточивое и отравляющее средство, а также являлся и лекарственным средством. Индейцы не знали соли, поэтому пищу они не солили, а перчили. Первые сведения о красном перце в Европе датированы 1494 годом. Об этом овоще рассказал врач, который сопровождал Колумба в его путешествии. Перец первоначально был привезен в Испанию и Португалию, где был культивирован как декоративное растение. Первыми распробовали перец на вкус итальянцы. Их примеру последовали американцы, и в 1830 году они же изобрели всеми любимый сегодня кетчуп. В Болгарию перец был завезен в начале VI века через Венгрию и Турцию. В стране перец приобрел большую популярность и быстро распространился из Болгарии в другие страны. Болгарские средневековые селекционеры создали новые сорта перца, в связи с чем местные виды практически потеряли свою связь со своими американскими родоначальниками. В некоторые года Болгария занимает первое место в мире по производству перца на душу населения. Отсюда и название – болгарский перец.
3: Бытовые истории.
5: Этот день тому назад.
6: 11 сентября в 1834 году на Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна. В 1961 году – день рождения Всемирного фонда дикой природы. В 2000 году одна из горных вершин Кавказа названа Курском. В 2001 году в США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт.
5: Этот день тому назад.
7: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
8: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
9: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
10: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
9: «Анонимные алкоголики».
10: 8 951 346 50 72.
11: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
12: 923 663 103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!
2: Включайте радио и тише! Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Карманный фонарь незаменим везде. Дома, в походной палатке, на вечернем шоссе, если у автомобиля вдруг прокололась шина. Отцов у этой полезной идеи несколько, в том числе американский торговец Конрад Хьюбер и английские инженеры. С конца 19 века, независимо друг от друга, конструировавшие компактные переносные источники электрического света. Попытки создать удобный переносной светильник начались задолго до этого времени. В 1881 году Эбенезер Бур и Уильям Томас Скотт запатентовали в Лондоне первый ручной электрический светильник – маленькую настольную лампу, работающую от жидкостной батарейки. Недостаток прибора заключался в том, что его надо было держать строго горизонтально, чтобы из элемента не вытекла кислота. С появлением спустя 3 года сухих батареек началось производство более компактных ручных светильников. Использовали их в основном на велосипедах и в шахтах. Уже фонарь Хьюбера имел распространенную поныне форму. В ручке помещались одна за другой 3 цилиндрические батареи. Питавшаяся ими лампочка накрывалась маленьким вогнутым зеркалом – рефлектором. С появлением синтетических материалов корпус фонаря стал легче, появилась возможность создавать нержавеющие и водонепроницаемые модели. Первые карманные фонари с перезаряжающими аккумуляторами появились в продаже с конца 1970-х годов.
3: Бытовые истории.

здесь в грусть, в чистых водах тон. Вниз по реке сплав, этих мест слава, не фейк. Вверх по тропе, к местам силы. Испытай себя, когда страх настиг. Когда усталость, а мы на злой по склону. А что на что достичь бы вершин? Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гонор, здесь твой гон. Разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане. Пар на горной реке, дров в брике. В топку, в костер. Всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу. Здесь ты сам себе становишься нужным.

никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним.

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8-951-346-50-72.
5: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
8: Бытовые истории.
9: Сегодня производители товаров для детей предоставляют нам огромный выбор настольных игр на самые разные тематики. От простых бродилок до достаточно сложных обучающих изделий. Пожалуй, наибольшей популярностью пользуются пазлы. Причем не только среди детей, но и взрослых. История создания пазлов начинается не так давно. Идея собирать картинку из ее фрагментов принадлежит Джону Спилсбери. Он жил в Лондоне 18 века и занимался изготовлением географических карт. Однажды Спилсбери решил разрезать карту мира по границам государств. Фрагменты карты между собой не скреплялись, а выкладывались на деревянную доску. Пазлы Спилсбери стали использовать в виде учебного пособия по географии, хотя сегодня его вряд ли можно применять для обучения, поскольку с тех пор на современных картах появилась еще Антарктида, которая была открыта лишь в 19 веке, и малоизученная на тот момент Австралия. Таким образом, два из шести континентов на ней отсутствовали. Как мы уже говорили, или пазл выкладывали на деревянную доску, но со временем ее заменили на картон для того, чтобы удешевить головоломку. Пазлы в привычном нам виде появились только в 1909 году, когда американская компания Parker Brothers начала их промышленное производство. Со временем головоломка покорила весь мир. Сегодня на прилавке магазинов можно найти пазлы с изображениями на различную тематику, голографические пазлы и даже 3D. Люди, которые внесли весомый вклад в популяризацию пазлов, отмечаются международной премией Спилсбери. Кроме этого, проводятся соревнования международного уровня по собиранию головоломки.
8: Бытовые истории.

Ямальском районе ожидается ясная погода, без осадков. Температура днем плюс 28, ночью плюс 13 градусов. Относительная влажность воздуха

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2. Музыка жизни.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пинсне представляет собой оптический прибор для коррекции зрения. Слово «пинсне» происходит от французского словосочетания, означающего «сожми нос». Такое название вполне оправдано, поскольку пинсне держится на носу благодаря пружине, которая зажимает переносицу. Впервые пинсне начали использовать для коррекции зрения в XVI веке. Первые модели имели исключительно круглую оправу, которая крепилась на пружине, сделанной из меди или железа. Однако такая пружина травмировала нос, поэтому под нее со временем начали делать специальные прокладки из кожи. Повсеместное распространение пенсне началось с 17 века. В середине 18 появились пенсне овальной формы. В то же время к нему начали крепить небольшое кольцо, которое использовалось в качестве ручки. Это позволило брать пенсне руками, не касаясь при этом стекол и не пачкая их. Чуть позже к кольцу начали крепить шнурок или цепочку. Другой конец шнурка крепили к одежде. Таким образом, пенсне, упав с переносицы, просто повисало на шнурке, а не падало на пол. Пенсне стало аксессуаром в одежде, а шнурок или цепочка могли служить даже украшением. Примечательно, что с помощью пенсне, носящий его человек, мог выразить свое отношение к происходящим событиям. Умышленный сброс пенсне с переносицы означал крайнее недовольство носящего его человека. После окончания Второй мировой войны пенсне утратили свою популярность, а для коррекции зрения начали широко использовать знакомые нам очки.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 12 сентября в Чемальском районе ожидается ясная погода, без осадков. Температура днем плюс 28, ночью плюс 13 градусов. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 4 сантиметра и составляет 203 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Новинка этой

0: сообщение «Москва Эликманар» прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение «Москва Эликманар» прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.
1: Давно забытое чувство посетило меня.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Лучшие инструментальные хиты.
1: Good evening. My name is Bela Boris. Welcome to my house of

0: terrible, wasn't it?
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Томас Эндрюс был известным ирландским бизнесменом и судостроителем, а также главным конструктором всемирно известного корабля «Титаник». Эндрюс знал об уязвимости своего детища перед ледяными торосами Атлантики и призывал особенным образом укрепить корабль и оснастить его 46, а не 20 спасательными шлюпками. Однако во избежание ненужных трат, к его мнению, решено было не прислушиваться. В результате, когда 15 апреля 1912 года «Титаник» напоролся на айсберг, пассажирам не хватило спасательных шлюпок. Но Томас Эндрюс героически до последнего момента помогал спастись как можно большему количеству людей. В последний раз его видели в одном из залов тонущего судна. Эндрюс сидел за столом и плакал. Его тело так и не нашли. Память об этом великом человеке увековечена в названии астероида Томас Эндрюс, который астрономы открыли в 2004 году.
2: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 12 сентября в Чемальском районе ожидается ясная погода, без осадков. Температура днем плюс 28, ночью плюс 13 градусов. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 4 сантиметра и составляет 203 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2. Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Одноразовый подгузник. В разговорной речи памперс. Вид нижнего белья, в котором имеется слой, наполненный суперабсорбентом. И основа этого нижнего белья чаще всего изготавливается из целлюлозы и предназначена для поглощения выделения организма и недопущения загрязнения верхней одежды. Используются памперсы в большинстве случаев детьми, космонавтами, монтажниками, альпинистами, водолазами, лежачими больными, больными тяжелыми психическими или неврологическими заболеваниями. Если обратиться к истории приспособления, то в античный период существовали впитывающие подгузники из шкур, впитывающим материалом которых являлась трава, мох, листья, лен и шерсть. Эскимосы сооружали прообраз подгузников для младенцев из тюленьих шкур. Первый одноразовый подгузник появился в 1956 году и был изготовлен на основе древесных опилок. Уже в 1961 появились первые в мире подгузники, знакомые нам сегодня. Они были выпущены под брендом Pampers, что означает в переводе с английского «лелеять и баловать». С тех пор все одноразовые подгузники приняты именовать в быту памперсы.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая звукозапись. Она была сделана 9 апреля 1860 года, но найдена только в 2008. Виновник события – книгоиздатель и коммерсант Эдуард Леон Скотт де Мартинвиль, который опередил знаменитого Томаса Эдисона с его фонографом на 17 лет. Работа француза де Мартинвиля, автора первой звукозаписи, преследовала цель – понять, как устроен звук с точки зрения физики. Его прибор процарапывал кривые на бумаге, покрытой сажей. Способа прослушать такую запись не существовало. Но изобретателю он и не был нужен. Все выводы о природе звука Мартинвиль намеревался сделать, разглядывая кривые. В этом смысле прибор Эдисона был изощреннее. Музыку он умел и писать, и считывать. И именно от него справедливо отсчитывают историю звукозаписи, какой мы ее знаем.
1: Бытовые истории.

тебе на горячих проводах высоковольтных. Только музыка спасает от тоски, только небо расстояние сокращает. Я как

0: радио «Эфир».
1: Мы не объясняем, как делать.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 12 сентября в Чемальском районе ожидается ясная погода, без осадков. Температура днем плюс 28, ночью плюс 13 градусов. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 4 сантиметра и составляет 203 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега, там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому

Уссурийский тракт до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд Зеленый и Колина Ама друг за другом неслись стрелой. Как-то раз, сколько Рая признался,

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкой раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера, вспомнил.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие считают самовар изобретением российским. На самом деле приборами, отдаленно напоминающими самовар, пользовались еще древние римляне. Но больше всего современный самовар похож на старинное китайское устройство, имеющее трубу и поддувало. Петр I часто привозил в Россию что-то новое. Благодаря ему и появился доставленный из Голландии самовар, который назывался в Европе чайной машиной. А самый первый русский самовар был сделан из меди в 1739 году на Урале. Первую в стране мастерскую, которая занималась изготовлением самоваров, организовал в городе Туле в 1778 году слесарь Лисицын. Вскоре потребность в чайных машинах достигла таких размеров, что подобные производства открылись во многих городах России. Это уже позже появилось единое определение «самовар», а сначала его называли по-разному. В Курске это был самокипец, в Ярославле – самогар, в Вятке – самогрей. Некоторое время в России производились и так называемые самовары кухни. Внутри они были разделены перегородками на три части. В двух из них варилось пища, а в третьей кипела вода для чая. Можно было купить тогда самовар, рассчитанный на один стакан чая, а можно было приобрести такой, в который вмещалось и 50 литров воды. На смену медным пришли со временем самовары из сплава цинка и меди. Можно было и купить серебряные или никелированные, но стоили они гораздо дороже. Самый большой в мире самовар изготовлен в городе Ирбите. Он весит 500 килограммов, а вмещается в него 415 литров воды. Самый маленький на нашей планете самовар был сделан в Москве. Его высота меньше 4 миллиметров, а вскипятить в нем можно лишь одну каплю воды.
1: Бытовые истории.

эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

линия Москва или Кманар отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Кманар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 12 сентября в Чемальском районе ожидается ясная погода, без осадков. Температура днем плюс 28, ночью плюс 13 градусов. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 4 сантиметра и составляет 203 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая наждачная бумага появилась еще в Древнем Китае. Делали ее из дробленых раковин, семян и песка, а потом с помощью натурального клея приклеивали к пергаменту и шлифовали металлические или деревянные поверхности. У некоторых народов в качестве шлифовальной шкурки использовалась акулья кожа. В 1833 году англичанин Джон Кей придумал прототип наждачки, нанеся на пергамент измельченное стекло. Классический же наждак был запатентован 14 июня 1834 года Айзеком Фишером-младшим в США. Главным здесь было применение в качестве абразивов карбида кремния или оксида алюминия, проще говоря, мелких камушков, что прекрасно годилось для обработки различных поверхностей. В 1902 году пятеро друзей американцев решили добывать корунд, особо твердый кристалл, применяемый в промышленности. То, что они сочли корундом, на поверку оказалось низкосортным минералом. Решая, что же с ним делать, партнеры создали влагостойкую наждачную бумагу и положили начало созданию крупной промышленной компании 3M. А в 1916-м ее специалисты изобрели усовершенствованный тип водонепроницаемой наждачной бумаги, известный как Water Dry. С ее помощью стали полировать поверхность автомобилей. Известны случаи нетрадиционного использования наждачной бумаги. Испанский художник Хуан Миро рисовал на ней свои картины. А в балете «Наждачная бумага» Мариса она использовалась в качестве музыкального инструмента.
1: Бытовые истории.

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще стучать сердце Василь Макарыча, и в Катуне весной опять

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки, слезы, ты прости меня, мать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Специально для заядлых блюстителей чистоты был создан прорыв в мире уборки – тапки-щетка. Механизм действия этого изобретения прост, как, собственно, и мытье пола. Все, что нужно сделать, это купить тапки с пристегивающимися к подошве щетками, отстегнуть их, смочить в моющем растворе или простой воде, пристегнуть обратно и приступать к их прямому применению. Крепятся щетки при помощи простых, но очень крепких липучек, поэтому не стоит беспокоиться, что они могут отстегнуться в самый ответственный момент. Намочив щетки единожды, повторять этого в течение одной уборки больше не нужно. Просто надо надеть тапки на ноги и совершать действия, имитирующие мытье пола шваброй. После завершения процесса тапки снимают, щетки отстегивают и хорошо прополаскивают в воде. Чистятся щетки очень легко, к ним применима любая стирка, как ручная, так и машинная. Просто ходишь или танцуешь, и чистота.
1: Бытовые истории.

Тот же воздух, толстый из или та же вода. Мне тоже наших скоя Аллах вака сейчас, когда он потать есть, как из молчив так говорил, про другое мать не давал. Он с восходом вставал, не вернул он с возвращением сбор. Чтоб про то заметил я, нас было двумя, будто ветер, когда он не вернул рам, когда он не вернул. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Чузголотый борода слушает.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 12 сентября, в Чемальском районе ожидается ясная погода, без осадков. Температура днем плюс 28, ночью плюс 13 градусов. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки понизился на 4 сантиметра и составляет 203 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: Бытовые истории.
10: Вы удивитесь, но тефлоновое покрытие нам подарила космонавтика. Тефлон был создан еще в 1938 году, но только его использование в качестве теплоизоляции космических кораблей открыло материал как отличное покрытие для сковородок. Благодаря уникальному низкому коэффициенту трения, тефлон охотно начали использовать при производстве подшипников и прокладок. Тефлоновая электроизоляция защищает электрические схемы космических кораблей. Ткани, покрытые тефлоном, используют для кровли крыш стадионов, тефлоновые пленки покрывают сотни километров нефтепроводов. Из тефлона уже сейчас делают суставы и изучают возможность создания искусственных нервов. Тефлон был выбран в качестве синтетической основы для выращивания искусственных нейронов. Но широкой публике этот материал известен прежде всего благодаря своим уникальным антипригарным свойствам, сделавшим его совершенно незаменимым в быту.
9: Бытовые истории.

0: Два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: У нас не крутые. У нас лучшее.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Стоит только сказать, Италия, как услужливое воображение, тут же добавляет спагетти. Вот уж действительно самое итальянское блюдо. Неподалеку от Генуи, в городе Понтедасио, есть даже музей спагетти, где представлено около 200 видов макаронных изделий. Кстати, спагетти – это не простые макароны. Итальянским словом «спагетти» называют макароны строгих стандартов. Их длина составляет от 35 до 40 сантиметров, а сечение – от 7 до 9 миллиметра. Спага по-итальянски – веревка, шпагат. Все остальное – макароны. От макарони – обработанное тесто. В музее можно увидеть самые разные макароны. Например, бабочки, фарфали, большие улитки, лумакони, пальчики, деталини, перья, пени, ушки, аркьети, колеса, роти, солому, палья и множество других. Если итальянец говорит «я оказался в паппарделле», это еще один сорт макарон, значит, жизнь его удалась, и он наслаждается удачей. Кстати, историки поговаривают, что родина спагетти вовсе не Италия, а Китай. Откуда их и привез в конце 13 века итальянцам знаменитый путешественник Марко Поло. По другой версии, резать тесто на узкие нити и сушить их на солнце придумали арабы, которые проживали на территории Сицилии в средние века. В России же первая макаронная фабрика появилась лишь в 18 веке. Придумал ее светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, фаворит Екатерины II.
1: Бытовые истории.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва-Ликманар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 12 сентября в Чемальском районе ожидается ясная погода, без осадков. Температура днем плюс 28, ночью плюс 13 градусов. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 4 сантиметра и составляет 203 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: будет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Я всю жизнь искал то, что потерял. Я в краю родном, это отчий дом. Пусть нелегок путь,

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До чего дошел прогресс? В мире искусственного освещения, как и повсюду в жизни, разворачивается цифровая революция и всеобщая интернетизация. Только вместо людей к сети подключаются светильники. Технологии освещения сливаются с информационными технологиями благодаря светодиодам, по-английски LED. Это полупроводниковый прибор, излучающий свет, когда через него пропускают ток. Светодиоды гораздо экономичнее других лампочек, но самая притягательная их способность в том, что их параметрами можно управлять. Простым примером для стремительно растущего рынка умных светильников служит лампа компании Philips, которая легко управлять со смартфона, меняя цвет, цветовую температуру и яркость, или выставляя различные программные режимы. Допустим, ранним утром программа задает холодный свет, стимулирующий людей к работе, а вечером теплый, приятный и успокаивающий. А внешние датчики позволяют, например, автоматически корректировать уровень освещения в зависимости от погоды и времени суток. Изменения в освещении, происходящие благодаря светодиодам, важны не только в быту. Их начали использовать в сельском хозяйстве, которое становится все менее сельским. Сельхозхозяйственные культуры выращиваются в помещениях с искусственным светом, где для каждого вида, допустим, салата, подбираются оптимальные параметры светового излучения.
1: Бытовые истории.

Три часа. Алтай. Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

походы. Отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган. А как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. И сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы. Пели песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался, девок трущоб. Но однажды шутки красавиц-сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал средь равнин, где братуль потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лёд. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет. Музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.

0: глобусы изготавливали с глубокой древности. Античные писатели упоминают Кратоса из Пергамы, который более 2000 лет назад сделал шар земной. К сожалению, никаких его изображений до нас не дошло. Самым старым из сохранившихся глобусов считают земное яблоко диаметром 54 сантиметра, созданное в 1492 году немецким географом Мартином Бейхамом. Но изображения Америки на этом глобусе нет, поскольку она еще не была открыта. Прошло 150 лет, и глобусы стали весьма популярны. В Лондоне, например, сравнительно дешево продавали карманные глобусы величиной с апельсин, на внутренней части полушарий которых была нанесена карта небесных светил, то есть глобус одновременно являлся моделью Земли и звездного неба. Постепенно конструкция глобуса усложнялась. В 16-18 веках стали использовать часовой механизм, с помощью которого глобус вращался вокруг оси, и можно было определять время в любом месте земного шара. Иногда к такому глобусу присоединялась движущаяся вокруг него модель Луны, и тогда он служил не только универсальными часами, но и календарем. Многие монархи Европы считали обязательным иметь у себя в рабочем кабинете глобусы, причем довольно внушительных размеров, сложные и богато украшенные. Потом этот предмет стал более обыденным. Глобус мог себе позволить любой школьник. Сейчас его заменяют многие компьютерные приложения, которые могут показать любую точку планеты. Но наглядности глобуса не заменит ничто.
1: Бытовые истории.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 12 сентября в Чемальском районе ожидается ясная погода, без осадков. Температура днем плюс 28, ночью плюс 13 градусов. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 4 сантиметра и составляет 203 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

ночевать не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Помните ли вы телефоны, у которых был дисковый набор номера? У этого аппарата интересная история создания. Толчком к его изобретению стала конкуренция. Первым, кто получил патент на телефонный аппарат, на котором можно самому набирать номер, был Элман Стронджер. К телефонии он не имел никакого отношения, он владел похоронным бюро. У его непосредственного конкурента, имеющего свою похоронную компанию, жена работала на станции телефонисткой. В связи с этим, при получении заказа, Стронджер имел постоянные убытки. Клиенты, пытавшиеся к нему дозвониться, перенаправлялись с телефонисткой к его конкуренту, похоронное бюро, которое владел ее муж. Испытывая огромную ярость, Элман поклялся, что избавит всех от телефонисток. Им была разработана система, благодаря которой любой звонивший по телефону мог соединиться с нужным абонентом без посредников, самостоятельно. Телефон без барышень и проклятий. Так назвал Стронджер свою АТС, которая начала свою работу в 1892 году. Кстати, именно он изобрел номеронабиратель, имеющий вид вращающегося диска. Таким образом, испытав конкуренцию, Элман Стронджер смог прославиться, став изобретателем телефона, которого можно было позвонить, просто набрав номер. Ему удалось вернуть своих клиентов, а жена его конкурента осталась без работы.
1: Бытовые истории.

0: 4 часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушайте свежее!

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Хламская роспись, не имеющая аналогов, технология позволяет наносить на деревянные предметы узоры, которые выглядят как золотые. При этом мастера не используют в своей работе ни грамма драгоценного металла. Уникален и художественный стиль хохламы. Орнаменты мгновенно узнаются среди множества других. Сначала для подобной росписи применялся порошок серебра, но это делало производство очень дорогим. Поэтому посуду стали окрашивать с применением оловянного порошка, который придавал ей привычное сияние. С тех пор технология производства практически не изменилась. Хотя на смену оловянному порошку пришел порошок алюминия. До сих пор посуда, расписанная хохломской росписью, является визитной карточкой России.
1: Бытовые истории.
3: В эфире прогноз погоды. В субботу 12 сентября в Чемальском районе ожидается ясная погода, без осадков. Температура днем плюс 28, ночью плюс 13 градусов. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 4 сантиметра и составляет 203 сантиметра над нулем водомерного поста.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода
4: побудет.
5: Ага.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Вела тропинка к болоту. Я направо пошел, наугад. Зашипело в траве слева что-то. Я бегом без оглядки назад. Вечереет и светлеет. Вот и солнце встает за горой. Каждый шаг все быстрее и быстрее. Счастье здесь.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1896 году мировая общественность ученых была взбудоражена сенсационным известием. Некий немецкий профессор открыл лучи, которые были недоступны человеческому глазу, но они действовали на фотографическую пластинку. Звали этого профессора Вильгельм Конрад Рентген. В то время он даже и не подозревал, что его открытие станет началом новой науки – ядерной физики. Полтора года упорных исследований понадобилось Рентгену, чтобы доказать, что X-лучи поглощаются предметами и обладают ионизирующей способностью. Он сделал открытие, что лучи свободно могут проходить через дерево, бумагу, металл и так далее, но удерживаются свинцом. Рентген описал сенсационный опыт. Если держать между разрядной трубкой и экраном руку, то видны темные тени костей в слабых очертаниях тени самой руки, что явилось первым рентгеноскопическим исследованием человеческого организма. Ученый описал действие лучей и предложил конструкцию рентгеновской трубки, которая дошла до наших дней, абсолютно не изменившись. Сам Рентген был человеком скромным и запрещал называть их случаи рентгеновскими, как теперь называет их весь мир.
1: Бытовые истории.

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному

Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 12 сентября в Чемальском районе ожидается ясная погода, без осадков. Температура днем плюс 28, ночью плюс 13 градусов. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки понизился на 4 сантиметра и составляет 203 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2. В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район. 101,1 FM. Чемальский район. 102,4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Молнии и липучки. Молния была изобретена еще в 1914 году, а липучка в 1942. Оба изобретения так и пылились бы на полках патентных бюро, если бы их не начали активно использовать в одежде космонавтов, после чего они стремительно вошли в повседневный обиход. Космическое измерение в истории липучек началось в тот момент, когда астронавты обнаружили, что при передвижении в открытом космосе именно липучки позволяют быстро и эффективно застегнуться и расстегнуться. Затем липучки стали использовать горнолыжники, обнаружив, что у их костюмов не так уж много отличий от костюмов астронавтов. За ним последовали и аквалангисты. Настоящая же популярность пришла к липучим застежкам после того, как в одной из телепередач с околоземной орбиты зрители увидели астронавтов, прикрепляющих с их помощью продукты к стенам и к тому же демонстрирующих стояние вверх ногами в состоянии невесомости. Именно после этого липучки стали привычным элементом детской одежды. Поскольку в космических проектах используются наиболее ценные земные изобретения, то в данном случае телереклама липучек, скорее всего, непреднамеренная, оказалась социально значимой. Благодаря ей было существенно ускорено продвижение на рынок крайне полезного изобретения.
1: Бытовые истории.

сообщение «Москва-Эликманар» прибывает на первый путь первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: просто шутка.
1: Утренняя зарядка.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
2: Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
1: Утренняя зарядка.
3: Лучшие инструментальные хиты.

0: назад.
1: 12 сентября в 1715 году Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями. В 1940 году во Франции найдена пещера Ласко. В 1959 году ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на Луну.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама.
3: Ваш дом.

0: узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8 951 346 50 72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: «Бытовые истории».
7: Из каких материалов делают палочки для еды? Богатые образцы из слоновой кости, нефрита, кораллов. Палочки, изготовленные из слоновой кости, считались самыми роскошными в культуре древнего Китая. Богатые вельможи заказывали палочки из серебра. Они надеялись таким образом спастись от яда. Сейчас один из самых дешевых и распространенных материалов – пластмасса. Почему бы не делать из него палочки? Но нет. Жители Востока все равно предпочитают пользоваться деревянными. Есть палочки – настоящие произведения искусства. Их красят по покрывают лаком, инкрустируют перламутром и украшают различными узорами. Палочки для японцев – это символичный подарок. Их дарят молодоженам, желая им быть такими же неразлучными. Японцы верят, что палочки приносят владельцу удачу и долгую жизнь. Их дарят младенцам на сотый день от рождения. Такая церемония называется «Первые палочки». Кстати, считается, что палочки для еды тренируют мелкую моторику рук, развивая умственные способности. По заверениям ученых, маленькие японцы, начинающие есть с помощью палочек, опережают в развитии тех своих сверстников, которые не сумели расстаться с ложкой. В азиатских странах при приеме на работу производители микросхем тестируют кандидатов на координацию движений. Им предлагают быстро собрать мелкий рассыпанный бисер, используя палочки для еды.
6: «Бытовые истории».

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 12 сентября в Чемальском районе ожидается ясная погода, без осадков. Температура днем плюс 28, ночью плюс 13 градусов. Относительная влажность воздуха 30%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 3 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 4 сантиметра и составляет 203 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Умные розетки – первый шаг на пути к умному дому. А это так модно. Бытовой ватт-метр позволяет с высокой точностью измерять количество потребляемой энергии, ее стоимость, а также контролировать мощность нагрузки. Компактный прибор представляет собой небольшой блок с выходами для подключения в виде стандартных розеточных гнезд. Информация выводится на небольшой встроенный дисплей, на котором по умолчанию содержатся данные о потребляемой мощности и времени работы прибора. Настройки дисплея и тарифов можно менять при помощи кнопок, расположенных на корпусе. Ваттметр позволяет всегда быть в курсе точных данных о потреблении электроэнергии, как во всей квартире, так и отдельно по каждому электроприбору, контролируя свои затраты. Более того, умная розетка позволяет узнать потребление каждого прибора за определенный промежуток времени, а также получить дополнительную информацию о силе тока, напряжении в реальном времени. И тут уж держи, система ЖКХ, обожающая превысить тарифы.
1: Бытовые истории.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.